намиккараагума таакко илигиюккит ангиқарсимава. Чаакуулаппарлумарау